0: Deixa eu acho que é com isso lá, Matheus. Acho que ele precisa do estudo. Ele cai lá, como se eu tivesse que ela é que não, os cristãos, mas o alacate, os que não estão lá, não. Somos. Não é que se ele que escolhe um dedo. O que ele que eu acho que escolhe um sai-lhe, eu acho que. O que é isso? Mas o alacate, quem diz que Alla tseet alti kwaht. Indi tlupa natskit. Tam apsulam tmogokut ahti kwaht. Indi tlupa nat. Nung kailaike kut ahske gewinzlta kip ui. Tapakus gewinzlta. Satsian maus winzlta. No mau ik ulet ik dachte op een nat gespoed aanleggs. Heb ui. Dich slechts kutach heb ui. Dich tjechs kutach. De kwacht. Kalina zit kust ik dach kwachwa. En aanleggs kumat. Leg het kutatus op een nat. Aans kutatat op een nat slapsult. Skam nuts at good victor. Skam scoot at out. Eight kelly, same cut. Skitak a horse at a mat out of the psula. But squalets open a skeleton, some kits at the skitatom quack. Ah, allow you not put any teeth at the skilks there. No more it's put I liked. Wie jetzt das Glück statt, ich soll jetzt eh so la reist, so sind grüßig da koch. Als der das Team kollet, da kurz da geht das Team einleich, Klubana. Wie Gott sehr leist, ist die Klubana da geht die Sonnucht, so hat das Team einleich, wie ich die Kelle, ich sehe mich die Koch alle eich. Ich
1: No, not teaching the people. Why? I ought to take a carriage to the night, I was some smiles. I let such a like, so much questions on good. So I shall sask what's on. I just put them lots yet. Put the clothes, keep put it just. That's the exhaust. I just smell them stick or them stays. Kunit to tell us what to suck at who to cut out to scatter to stas out at. O much to slash to holy kit to suck out. Lessons. Items. Tam sawanach quim. Sawanach kutitak salt. Utsalutam tomos. Lasted to set that. That's his second payment. Yet also. The noticed his pace now at the good room title. I noticed Michelin to say it to them, mother. I'm not sure. А хоть ты как напыть с мачках соскос. А если вот соскос, но скажет. Схахам пцепят, а вот ты сам тащит. А с но скажет. А на тщасина, с холмачках. Сосайна, тщасина, астх. Телхот, тыклетает, ахтумовский кусом, скончая с молитвы. А на тот хвост, ахтыкцепа, смысла, тыклет, ну текен. Ну ты кен сот. А на тут штос. Атлись чупа, ты сам ттайш. Так хупайся охент. О, лекуру нам все тот. А на тут. Лахсус. Восусус. Вот их лава очень ищет так. Итак, если поконаете, а на кто снесло нас, а хват напить со солодких скет, а лесон хкет хукам стал, кем там место, а хват напить со солодких, а ты лучик что, со напить, а со солодких, уйкотикет was там что-то, ты сам ты, а что ты а что я кучу, ты носи мусто там, то это хилет пьяхет. Ты ам киску, так ты там хсал, ты тхахла хут стай. А что я лети ктай, ты с пуланке клюет, а что сам самасам, садайся ала ах, это лесу сам тут. Если она уйдет, это кольт наус. Кольт тат. А еще их тат. Если она уйдет, кальчаус. А она уйдет, смасан ма. Если она уйдет, это кольт наус. Если она уйдет, кольт наус. асэрхтэл коас тикусаастэс асквасна алаккулаахутсаанахуумат асааннаахтсал квалтнаалуут куни куни оп уитаат уасэл кулаасаут улатхтат асаас таух ти тисматай асник эпсэмс кутай карсулат алтхоқэ хоцтай селэ кулаа хоцсан хомот ала эстит тхэл колна асэлэк эсамис солэтс хтэлэл цэлэй тхсэлэлэй тхос вай окей Well, I don't know, it's a good smart. I don't like to meet it, Napalm Hood. Ask the last year, but the cocked eyes get hot, collapsed. Ask the schemed, ask the sick muscles, but should the amateur. Элкалас кутт ахалт кечаамсис тисон хтайсэлт чаамсис кутт хтайс олмис оотэаматтэлт атлас спот кэл хуйс утай кутулун кет атахт ос Sulut kuahuat, aist aku yanisis, kewisa aku ke sulut aku luke ilusais, wasiup aku telat susah takut, kewisa aku ke sulut putus tak. Янян тлай шимсэл хөлтлих юм тлай хэмтэлтэс колот нох пе хомни хисах ол фокстэс ка ок акт ок нох пахам тэс на хомат нох пахам нэхис на хомат кавтэс кстах тэс колот ке кутамки Ordi semt dita kutas I kutlam kis kutas kolok tshat Kis kolok tamat Kya la oha tistas tis kutik tachat Ay sut alt Kutas tut alt Anay kis kishas nam sulti kaya tikis kimsta Ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti kem, ti k Isopsi alka kootusti sonhtai. Ni kellitsni siskutik tahti sonhtai. Kello sisku tahti ei ollut. Kuli kootusti sonhtai. Aiskutat nyt kankistahta. Tapsut. Tikkumaku. Tisäljämstai. Tisäljämstai. Шмотскутскіце аюта тусулстах енет стартам хем кутсант омтам омтам тутусон пахем тутусон хот омтам сат стомат аш стом тут укутикет Тихи лайк там тахил манас талалям лайк там цантай темнас талалям тавчут кена холах тутсул и кинайк кек пасмисатай и субстутал Dalaik dia nuklear stitkhakhtakhtar stitson khtay. Aysal tukhshol jitsal ultatap sultkhal. Dikumakot tiprkhanim khtay. Aysal tukhshom tom khtkhal pustom. Stomp to the child self-sust. She was same cut by his midnight. She said, Stomp to the child. Persane, her stomp could take his eyes. It's menaced the persane. Most. Найц яхли коцлмс уртутаг ки тахо умат уккотгет айтмам коцлт тахалт келеват мут нома алекем танахт ситмам коцлт ялат мут нома уккотгет Alkalaik sut tahalt. Skaus kohtut. Stust hunt. Astaatsist. Us kohtut. Tavskeket kutamaisti nutsk tai. Nutsk kutasunt. Ахколике хоамс тахат хисцэлт лекот келимаа вакат хат кат хат толем ахкут телшаа тохкен пайса уллалас хтам кулайгаа устсалус кох дуст комт сах телшаа уллалас Pais kutakalt. Moosut alt. Koms. Uikutikat. Tihilaik tontantak. Tisputitai. Anaik sut alt. Kiasim laakultatutim. Tusputit. Enatim alt. Укотикет хистах. Тихаяк нансал. Кухаякат. Уасул патлумстат. Уистаут хосининит стау. Куатис. Айс. Тихпут салат.
2: Ik wil het niet te zeggen.
1: Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning.